Потому что мы по природе такие, что мы должны как бы наработать в себе важность Творца, выработать ценность Творца и тогда к нему вернуться. Так заложено самим Творцом, чтобы уже взрослыми стали и удостоились. Как взрослые, а не как дети.